Ичүг нүг мант фахсуку юх тохлайнагт таамерит ми 10 am маамк 11:30 am маамун хуани KYUK 6:40 am

литнаорарпунак тигуумалхан назвагалуку куяавикарлуку таллаакан асерлунитсаалиллхинак куяавикарлуку куякнилуукуллууканнеру таарлуку икааюрлута литнаорат лиқураалхкаат тигууманнаупут